Та тот у нас игрет, наш цыган без ему скрет. Он де лоспит сих оф канфой, де патиен. Тук из кума он и кэт, от мит никс волост и вэт. Ой, загава, ту хост горникс цоу.